0: суть, и эта суть – чистая любовь. И эта любовь есть свет.
1: Słuchacie RMF Rock Progresywny.